0: Уважаемые слушатели, каждую неделю Радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории, загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
1: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнаете, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
0: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых, рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В Лики выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

0: Новости культуры на радио Таджикистан.
1: Вопросы развития сотрудничества в сфере информации, в том числе укрепление потенциала средств массовой информации и обеспечение информационной безопасности, были обсуждены в ходе встречи директора Национального информационного агентства Таджикистана Ховар Субхидина Шамсидинзода с представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Яном Браутом. Стороны обменялись мнениями относительно дальнейших планов сотрудничества в направлении обеспечения эффективного развития средств массовой информации, использования возможностей искусственного интеллекта и современных информационных технологий в информационно-разъяснительной деятельности, а также вопросов доступа к официальной информации. Было подчеркнуто, что средства массовой информации являются одним из ключевых институтов современного общества и играет значимую роль в формировании общественного мнения и продвижении национальной ценности в условиях глобализации и стремительного развития цифровых технологий. Ян Амбраутов высоко оценил уровень доступа к официальной информации в Республике Таджикистан, отметив, что в данном направлении в стране проделана значительная работа.

Дни культуры Республики Таджикистан пройдут с 18 по 21 мая в Кыргызской Республике. Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Кыргызстане. Программа мероприятия объединит представителей культуры, искусства, литературы и кинематографии, став яркой площадкой для культурного обмена и творческого диалога. Открытие культурной программы состоится 18 мая и начнется с научно-литературной встречи Турсунзаде и Чингист Айтматов, воспевателя мира и дружбы, которая пройдет в Национальной библиотеке имени Усмонова. Участники обсудят литературное наследие выдающихся писателей двух стран, их вклад в развитие гуманистических ценностей, а также роль литературы в укреплении межнационального согласия и дружбы народов. Центральным событием программы станет торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан, которая состоится в Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова в Бишкеке.

0: Научный сборник древних хуталь в историко-культурной преемственности Центральной Азии «Формирование национальной идентичности таджикского народа» издан в Душанбе. Об этом сообщили в Институте истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дуниша Национальной академии наук Таджикистана. Сборник представляет всестороннее и систематическое научное исследование истории, культуры и цивилизации хуталя. Он отражает вопросы археологии, антропологии, государственности, политико-экономических процессов, языка и эпиграфики, материальной духовной культуры, топономии, искусства и музыкальной традиции, а также нумизматики, денежного обращения. Впервые в историографии Таджикистана хуталь анализируется на основе концепции преемственности как непрерывного историко-цивилизованного процесса. Такой методологический подход позволяет понимать антропологические, институциональные, культурные и цивилизационные процессы в единой системе и с их собственной внутренней логикой. Международная акция «Ночь в музее» состоится 18 мая в 6 часов вечера в Национальном музее Таджикистана. Как сообщили в музее, этот вечер посещения для отечественных и иностранных посетителей будет бесплатным. Организаторы приглашают всех желающих провести вечер в атмосфере истории, культуры и искусства, а также ознакомиться с богатым культурным наследием Таджикистана. Национальный музей выразили надежду, что акция подарит посетителям яркие впечатления и незабываемые эмоции.
1: Это были новости культуры на радио Таджикистан.

Напоминаем, вы слушаете программу ЛИК – литература, искусство, культура. И сегодня мы расскажем о древнем Хутале. Древний Хуталь – культурное наследие Таджикистана мирового значения. Исторические места Таджикистана – это не только объекты науки и туризма, это источники самосознания, патриотизма и единства народа. Через их изучение и бережное отношение к ним мы укрепляем основы независимости, развиваем культуру мира и открываем нашу страну для всего мира как родину древней и самобытной цивилизации.

Новосельском районе по случаю включения памятников культурного наследия древнего Хутала в список всемирного наследия ЮНЕСКО агентством по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан проведен международный симпозиум «Древний Хутал. Исток зарождения таджикского языка. Древняя и многоплановая цивилизация Центральноазиатского региона». Проведение международного мероприятия в Асейском районе связано с тем, что одной из главных достопримечательностей древнего Хутала является археологический комплекс «Крепость Хульбук» – остатки дворца столицы древнего Хутала. Древняя крепость, история которой насчитывает несколько тысяч лет, расположена на территории Асейского района Хатлонской области. Международный симпозиум «Древний Хуталь. Истоки возникновения таджикско-персидского языка и древняя цивилизация Центральной Азии» состоялся накануне во Дворце культуры Бахтара. В ходе симпозиума было подчеркнуто, что изучение богатого исторического наследия и древней культуры таджикского народа способствует укреплению национального самосознания, сохранению исторической памяти, расширению международного научного сотрудничества. Участники симпозиума посетили городище Хульбук, ознакомились с археологическими раскопками. Также во Дворце культуры Васейского района был представлен документальный фильм «Древний Хуталь». Также гости, участники международного симпозиума посетили Хавалинский район, где ознакомились с историко-природным памятником Кульдара, музеем каменного века Ховалинга и районом историко-краеведческим музеем. Гости также приняли участие в культурной программе «Вечер дружбы», которая состоялась в районе Ховалинга.

Древний Хутал – это уже не просто образ, а вполне осязаемая историческая область, известная под именем Хутал, располагавшаяся на юге современного Таджикистана, в долинах Вахша и Куляба. В раннем Средневековье, 7-10 века, Хутал был самостоятельным княжеством. Его правители, Хутал-шахи, сохраняли относительную независимость, лавируя между крупными державами того времени – Сасанидская империя и позже Арабский халифат. Здесь не раз происходили столкновения с арабскими войсками, и местные правители порой успешно отстаивали свою автономию. Центрами Хутала были укрепленные города и крепости. До наших дней дошли остатки таких поселений, как Хульбук, один из главных административных и культурных центров региона. Его дворцовые комплексы, украшенные резьбой и орнаментами, свидетельствуют о высоком уровне архитектуры и ремесла. Экономика Хутала основывалась на земледелии и торговле. Благодаря расположению на ответвлениях Великого Шелкового пути регион был включен в международный обмен. Здесь проходили караваны с тканями, металлами, специями. В долинах выращивали пшеницу, виноград, гранаты. Развивались гончарное дело, ткачество, ювелирное искусство. К X веку Хутал постепенно вошел в сферу влияния Саманидского государства, что усилило культурное и языковое развитие региона. Здесь укреплялись традиции, которые позже стали частью таджикской цивилизации. Язык, литература, исламская культура. Так древний Хутал предстает не только как поэтический символ, но и как важный исторический центр, перекресток культур, арена борьбы за независимость и один из очагов формирования ранней государственности на землях современного Таджикистана.

В 2025 году достопримечательности древнего Хутала, включая 11 историко-культурных памятников Хатлунской области, были включены в предварительный список ЮНЕСКО. В их числе памятники крепости Хулбук, города Хулбук, поселения Манзараты Павашского района, крепости Золизар, мавзолей Мавлуну Тоджидина, Шахр-Тепа, Тохира Корвансорой Фархорского района, буддийский монастырь Хиштепа Хавалинского района, буддийский монастырь Аджинатепа Вашского района и поселение Галивард района Джалулидина Руми.

0: Как отмечается, одним из ключевых объектов древнего Хутала является археологический комплекс крепость Хульбук. По словам директора агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан Шерали Ходжазуда, в настоящее время продолжаются археологические раскопки. В ходе исследования обнаружены сотни ценных историко-культурных артефактов, включая фрагменты стеклянных сосудов, декоративную и простую керамическую посуду, кирпичи различных размеров, медные и бронзовые кольца, железные медные гвозди, а также следы деятельности ремесленников древних мастерских, в том числе плавильни, мастерских по стеклоделию, кирпичному и гончарному производству. Средневековый Хулбук был признан приоритетным историко-культурным центром международного значения на конференции о развитии сотрудничества, разработка совместных проектов в рамках культурного сотрудничества в городе Москве, сообщил Шерали Хаджадзода. Дворец царей Хатлона, район Хульбук, мавзолей царей Хатлона, средневековые бани Хульбука и музей Хульбука традиционно привлекают туристов. В музее представлены исторические реликвии и ценные артефакты, обнаруженные во время археологических раскопок.
1: Ходжазода Шерали Раджаб, директор агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан.
2: Таджикистан имеет богатейшую историю, и, что очень примечательно, еще одно такое хорошее событие – это симпозиум, посвященный
1: древнему Хуталу.
2: Есть
1: в основном списке ЮНЕСКО. Дело в том, что Республика Таджикистан, она является кладовой всемирной истории. Все памятники, находящиеся на территории Республики Таджикистан, они в том или ином смысле являются не только гордостью и национальным достоянием Республики Таджикистан, они и одновременно являются достоянием всемирного назначения. На основе государственного каталога историко-культурных памятников Республики Таджикистан, который в прошлом году, то есть в 2025 году, была проведена сотрудниками агентства по охране исторического и культурного наследия при правительстве Таджикистана, было выявлено более 120 памятников исторического и архитектурного назначения. Это говорит о том, что действительно в недрах Республики Таджикистан это еще не изучено, не выявлено еще вот за где-то прошедшие 5-6 лет нашими специалистами, учеными вообще по Республике Таджикистан. Еще вот за пределы такой долгой исторической времени еще мы уже как бы выявили еще более 120 памятников. Это говорит о том, что действительно Республика Таджикистан как бы имеет полное право заявить о том, что является кладовой всемирной истории. На основе этого по поручению национального лидера Республики Таджикистан, уважаемый Мемуали Рахмон, на основе всех предыдущих внесенных памятников в основном в списке ЮНЕСКО, пред будут проводиться вот такие международные симпозиумы, такие научные мероприятия. Мы все знаем, что в 2024 году была внесена в основном в списке ЮНЕСКО номинация древнего Хуталя. В составе этого номинации от Республики Таджикистан была внесена 11 историко-культурных памятников Республики Таджикистан периода 7 по 14 веков.
0: Следует отметить, что таджикский язык является одним из древнейших, наиболее певучих и красивых языков мира. Древность таджикского языка и таджикского народа как составной части арийской цивилизации признана и подтверждена учеными мирового уровня на

выступая в качестве активного участника и производственного центра Великого Шелкового Пути, данное государство также оказало значительное воздействие в области регионального обмена культурными ценностями.

0: На территории Джамата Лангар-Дора района Шамсидина-Шохи археологи обнаружили средневековый город Хуталя Анди-Чарох. Центральная часть городища занимает около 14 гектаров. Археологи нашли более 100 артефактов – монеты, гончарные, столярные, кузнечные изделия, а также жернова и элементы декоративной резьбы по дереву. Город располагался на правом берегу Пянжа, у подножия горы Варвалак, древней Варвали. Среди находок – колонны высотой до 6 метров с уникальной резьбой и надписями. Древний Хутал был средневековым царством, расположенным между реками Пянж и Вахш и перед горями Памира. Памятники культурного наследия древнего Хутала стали пятым по счету объектом всемирного наследия в Таджикистане. По мнению ЮНЕСКО, данные памятники иллюстрируют многогранность культуры древнего Хутала, независимого средневекового государства, которое процветало с 7 по 16 века нашей эры на территории Атлонской области. Выступая в качестве активного участника и производственного центра Великого Шелкового пути, данное государство также оказало значительное воздействие в области регионального обмена культурными ценностями. Уважаемые слушатели, более подробно об этом интересном месте расскажет
1: Сафузуда Кумрун Мухаммад, первый заместитель директора агентства по охране исторического и культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Открытие и систематическое изучение памятников Хутала началось еще в 19-20 веке прошлого века, и благодаря усилиям археологов и историков первые экспедиции выявили остатки древних городищ, укрепление культовых сооружений, и со временем археологические исследования расширились. Хотелось бы сказать, что стало ясно, что Хутал был важным культурным и политическим центром, особенно в период раннего Средневековья. Современные технологии, такие как аэрофотосъемки и георадары, позволили более точно изучить структуру этих объектов, которые в настоящее время уже являются объектами всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Древний Хутал – это не просто историческая территория. Это целая цивилизация, скрытая в горах и долинах юга Таджикистана. В него входят 11 памятников, каждый из которых как отдельная страница большой книги истории. Это крепости, дворцовые комплексы, религиозные сооружения, остатки древних городов. Хутал в раннем Средневековье был важным политическим и культурным центром, своего рода мостом между Востоком и Западом. Это история настоящего научного открытия. Хотя местные жители знали о древних руинах давно, систематическое изучение началось в 19-20 веке. Археологи шаг за шагом, буквально по крупицам, восстанавливали картину прошлого. Со временем стало ясно, что перед нами не отдельные руины, а целая сеть взаимосвязанных памятников. Новейшие технологии позволили увидеть скрытые структуры под землей, также уточнить планировку древних городов и даже реконструировать образ жизни жителей. Поражает их масштаб и разнообразие. Представьте себе мощные крепости на вершинах холмов, изящные дворцы с элементами художественного декора, следы храмовых сооружений. Но особенно впечатляет то, что культурное богатство – это вот фрагменты настенных росписей, уникальная керамика, орнаменты, которые отражают синтез различных культур. Это свидетельство того, что Хутал был живым и открытым центром, где встречались разные традиции, и также идеи. Хотелось бы сказать, да, это чрезвычайно важно. Среди находок есть надписи и письменные фрагменты, в которых прослеживаются ранние формы персидской

0: русского языка. Это не просто тексты, это живые голоса прошлого. Они показывают, что язык, на котором мы говорим сегодня, имеет глубокие исторические корни. Более того, эти находки подтверждают, что таджикский язык уже тогда использовался не только в быту, но и в административной и культурной жизни древнего Хутала. И также хотелось бы сказать, это не просто статус, это признание мирового значения, что Хутал становится частью общего наследия для человечества. Для Республики Таджикистан это огромная честь и ответственность сохранять эти памятники, изучать их и рассказывать о них миру. И, конечно же, это вдохновение, напоминание о том, насколько глубокими и богатыми являются наши исторические корни. Особо следует подчеркнуть инициативу основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, направленную на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия страны, создание специализированных структур, в том числе Агентство по охране исторического и культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан, стало важным шагом в обеспечении системной защиты научного изучения и эффективного управления памятниками истории и культуры. Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю благодарность президенту Республики Таджикистан, правительству Республики Таджикистан за постоянное внимание к вопросам истории, культуры и национальной идентичности. Именно благодаря такой дальновидной политике и всесторонней поддержке мы имеем возможность не только сохранять наше бесценное наследие, но и достойно представлять его на международной арене.
1: Если вы были постоянными нашими слушателями, то мы в нескольких передачах рассказывали об этих исторических местах нашего Таджикистана. Отметим только, что в городище Хульбук таджикские археологи нашли Будда-очиститель времен самонидов. Древний Хутал – это не просто земля. Это дыхание веков, застывшее в камне и ветре. Хуталон, раскинувшийся между горами и реками, словно старый хранитель памяти, видел караваны, идущие по шелковым путям, слышал звон мечей и шепот поэтов. Здесь каждая тропа помнит шаги царей и мудрецов, а каждая скала хранит тайну, которую не раскрыть до конца. Говорят, что в эпоху Хутал его земли были щедры, сады утопали в гранатах, а рыки несли чистую воду, а города сияли ремеслом и знанием. Здесь рождались ученые, воины-поэты, чьи имена растворились во времени, но дух остался в ветре, в песке, в молчании древних руин. Над этими землями вставало то же солнце, что и сегодня, но свет его ложился на иные судьбы. Здесь звучала речь, в которой уже тогда угадывались ноты будущего таджикского языка. Здесь скалась история народа, прочная, как горный камень, и нежная, как весенний цветок. Хутал – это место, где прошлое не уходит, а тихо живет рядом. Она смотрит на тебя из глубины веков и словно говорит: «Я был до тебя и буду после». Но если ты прислушаешься, я расскажу тебе, кто ты есть. И потому древний Хутал – это не только география, это память, это корень, это начало. Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы «ЛИК» – «Литература, искусство, культура». С вами была я, Мэтабарина Мунджон. Будьте счастливы!

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد از زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گلستان سعدی شیرازی یکی از شاهکارهای ادبیات فارسی تاجیکی بوده، با شیوه بی‌نظیر تعلیم، هماهنگی لفظ و معنا در تاریخ کلام بده جایگاهی برجسته دارد. سعدی در زمان بحران اخلاقی با استفاده از زبان فصیح و بلاغت سخن، راه اعتدال و خرد را پیشنهاد نموده، گلستان را به منبع مهم معرفت تبدیل داده است. نشر نوبتی کتاب گلستان سعدی شیرازی زیر تحریر اکتم خالق نظر به چاپ آماده و تهیه گردیده، سال 2017 با تعداد 500 نسخه در شهر دوشنبه به چاپ رسیده است. با تمام علاقمندان ادبیات، فرهنگ و معرفت انسانی توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
3: Новости дня и освещение важных мировых событий в новостной рубрике «Радио Таджикистана».
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Фреду Мукими. С выпуском новостей дня Таджикистана и мира 17.00. Начнем сегодняшний выпуск с анонса новостей. В Таджикистане ожидаются сели, подъем уровня рек и пыльная буря. В Согде продолжается строительство солнечной электростанции на территории 750 гектаров. Таджик Стандарт предупредил о продаже контрафактной зубной пасты Сплат. В Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств. А теперь к основным новостям. В Таджикистане с 18 по 20 мая ожидаются неблагоприятные погодные условия, включая повышение уровня воды в реках, селевые явления и ухудшение качества воздуха в ряде регионов страны. По данным Агентства по гидрометеорологии, с 18 по 20 мая в большинстве районов республики прогнозируются селевые явления. Исключением станет восточная часть Горно-Бадахшанской автономной области. Также 18 мая в южных городах и районах Атлонской области ожидается ухудшение качества атмосферного воздуха. Причиной станут метеорологические факторы, в том числе пыльная буря и мгла, поступающая с юга и юго-запада. По данным синоптика, в воздухе прогнозируется повышение концентрации взвешенных частиц пыли, включая частицы размером 10 микронов, или же PM10 и 2,5 микрона, PM2,5. Гражданам рекомендовано соблюдать меры предосторожности в период неблагоприятных погодных условий. Председатель Сагдийской области Раджаб Ахмадзода в ходе рабочей поездки в Ашский район ознакомился с ходом строительства солнечной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба администрации области. Как сообщили в администрации области, реализация проекта позволит обеспечить надежным электроснабжением жителей района, промышленные предприятия и другие важные социально-экономические объекты. В ходе осмотра объекта было сообщено, что солнечная электростанция строится на территории 750 гектаров в Аштском районе и рассчитана на обеспечение электроэнергии более 115 тысяч домохозяйств. В администрации области также подчеркнули, что на фоне усиливающихся последствий изменения климата, строительство солнечной электростанции демонстрирует приверженность Таджикистана развитию зеленой электроэнергии и реализации целей устойчивого развития. Агентство «Таджик Стандарт» сообщило о выявлении в продаже на территории Таджикистана контрафактной продукции под брендом «Сплат». По данным агентства, поддельная продукция реализовывалась под видом оригинального товара, однако не соответствовала требованиям качества и безопасности. Также у такой продукции отсутствовали необходимые документы, включая сертификат соответствия. Сотрудники управления торговли агентства «Таджик Стандарт» начали мониторинг торговых точек и проводят разъяснительную работу. Определенное количество поддельной продукции уже изъято из оборота. Соответствующие мероприятия продолжаются. Ведомство также рекомендовало гражданам внимательно проверять упаковку и обращать внимание на внешние отличия товаров перед покупкой. В «Таджик Стандарте» подчеркнули, что контрафактная продукция не соответствует нормативным требованиям по качеству и безопасности и может представлять риск для здоровья потребителей. В Душанбе по инициативе Службы связи при правительстве Республики Таджикистан совместно с Глобальной ассоциацией систем мобильной связи, или же GSMA, стартовал семинар на тему «Связь в чрезвычайных ситуациях и технологии мобильного вещания в Таджикистане». Мероприятие проходит в IT-парк Душанбе и направлено на повышение национальной готовности к стихийным бедствиям за счет обеспечения надежной мобильной связи, повышения уровня осведомленности о системах оперативного оповещания, а также развитие уровня сотрудничества между государственными органами, операторами связи и международными организациями. В рамках мероприятия участники обсудят вопросы, связанные со связью в кризисных ситуациях, устойчивостью инфраструктуры и внедрением технологий экстренного оповещения. Отмечается, что проведение подобных мероприятий играет важную роль в укреплении межведомственной координации, обмене профессиональным опытом и устойчивом развитии отрасли связи в Таджикистане. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Швейцарской конфедерации, постоянный представитель Республики Таджикистан при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Шараф Ширализода провел встречу с постоянным наблюдателем Международной организации по праву развития при отделении ООН в Женеве послом Марком Касайри. Как сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Швейцарской конфедерации, собеседники обсудили деятельность этой организации, ее цели и задачи, а также обменялись мнениями по установлению взаимовыгодного сотрудничества. 14 мая по инициативе посольства Республики Таджикистан в Королевстве Саудовской Аравии штаб-квартире миссии Организации Объединенных Наций в Эр-Рияде состоялся совместный семинар о ходе подготовки к 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. В мероприятии приняли участие представители государственных структур Саудовской Аравии, руководители и представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Эр-Рияде, включая руководство Всемирной водной организации, а также представители экспертных кругов и СМИ принимающей страны. Перейдем к зарубежным новостям. Очередное заседание Совета глав правительств Содружества независимых государств состоится 22 мая в Ашхабаде. Об этом сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета Содружества. В повестке дня мероприятия значатся 12 вопросов. Так, в узком формате члены Совета глав правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве и подведут итоги реализации межгосударственной программы сотрудничества в сфере геодезии, картографии, пространственных данных на период до 2026 года. В широком формате планируется принять решения, касающиеся сотрудничества стран Содружества в сферах конгрессно-выставочной деятельности, цифровой трансформации отраслей горно-металлургического комплекса, транспорта, радионавигации, рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств. Также планируется принять решение об объявлении молодежных столиц Содружества независимых государств в 2027 и 2028 годах. 20 мая президент России Владимир Путин может приехать с визитом в Китай через неделю после приезда в Пекин президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на высокопоставленные источники. По данным собеседников издания, российский лидер пробудет в Китае один день. Они отметили, что визит, скорее всего, не будет включать в себе торжественную встречу и парад, так как переговоры лидеров являются частью рутинных дел России и Китая. South China Morning Post уточняет, что Китайская Народная Республика впервые примет у себя президентов двух крупных держав вне рамок международных саммитов с интервалом менее месяца. Ни Москва, ни Пекин пока не подтвердили информацию о дате визита. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что поездка состоится скоро, и отметил, что Российская Федерация сейчас согласовывает с Китайской Народной Республикой и дату ее официального объявления. В Чехии из базилики святого Лаврентия и святой Здиславы похитили 800-летний череп. По данным The Guardian, череп, возможно, принадлежал святой Здиславе Лембергской, жившей в 13 веке. Она была известна как строгая, но щедрая покровительница бедных. В 1995 году ее канонизировал папа Иоанн Павел II. Череп почитался паломниками. Я не могу поверить, что кто-то практически средь бела дня крадет из церкви реликвию, ценность которой для верующих прежде всего историческая, а также духовная, сказал архиепископ Праги Станислав Прибюл. Полиция опубликовала нечеткий снимок с камер видеонаблюдения, на котором видно, как фигура в черном несет череп между скамьями церкви. Сначала подозреваемого опознали как мужчину, но позже в правоохранительных органах сообщили, что они не уверены в этом и продолжают изучать кадры. Также в полиции рассказали, что стоимость реликвий пока не установлена. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, это были все новости Таджикистана и мира к данному часу. Эти другие новости вы можете услышать в 17:00 на радио Таджикистан.

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Маяки тара неразлучная. Она разделяет мою печаль и грусть. Она знает тайны моего сердца, когда я в ночной тиши среди звезд ищу любимые глаза. Моя гитара не разлучна.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.

0: уважаемые слушатели, каждую неделю Радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории, загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
1: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнаете, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
0: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых. Рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В Лики выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

0: Новости культуры на радио Таджикистан.
1: Вопросы развития сотрудничества в сфере информации, в том числе укрепление потенциала средств массовой информации и обеспечение информационной безопасности, были обсуждены в ходе встречи директора Национального информационного агентства Таджикистана Ховар Субхидина Шамсидинзода с представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Яном Брауту. Стороны обменялись мнениями относительно дальнейших планов сотрудничества направления обеспечения эффективного развития средств массовой информации, использования возможностей искусственного интеллекта и современных информационных технологий в информационно-разъяснительной деятельности, а также вопросов доступа к официальной информации. Было подчеркнуто, что средства массовой информации являются одним из ключевых институтов современного общества и играет значимую роль в формировании общественного мнения и продвижении национальной ценности в условиях глобализации и стремительного развития цифровых технологий. Ян Амбраут высоко оценил уровень доступа к официальной информации в Республике Таджикистан, отметив, что в данном направлении в стране проделана значительная работа.

Дни культуры Республики Таджикистан пройдут с 18 по 21 мая в Кыргызской Республике. Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Кыргызстане. Программа мероприятия объединит представителей культуры, искусства, литературы и кинематографии, став яркой площадкой для культурного обмена и творческого диалога. Открытие культурной программы состоится 18 мая и начнется с научной литературной встречи Турсунзаде и Чингиз Айтматов, воспевателя мира и дружбы, которая пройдет в Национальной библиотеке имени Усмонова. Участники обсудят литературное наследие выдающихся писателей двух стран, их вклад в развитие гуманистических ценностей, а также роль литературы в укреплении межнационального согласия и дружбы народов. Центральным событием программы станет торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан, которая состоится в Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова в Бишкеке.

0: Научный сборник древних уталь в историко-культурной преемственности Центральной Азии «Формирование национальной идентичности таджикского народа» издан в Душанбе. Об этом сообщили в Институте истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дуниша Национальной академии наук Таджикистана. Сборник представляет всестороннее и систематическое научное исследование истории, культуры и цивилизации Хуталя. Он отражает вопросы археологии, антропологии, государственности, политико-экономических процессов, языка и эпиграфики, материальной и духовной культуры, топономии, искусства и музыкальной традиции, а также нумизматики, денежного обращения. Впервые в историографии Таджикистана Хуталь анализируется на основе концепции преемственности как непрерывного историко-цивилизованного процесса. Такой методологический подход позволяет понимать антропологические, институциональные, культурные и цивилизационные процессы в единой системе и с их собственной внутренней логикой. Международная акция «Ночь в музее» состоится 18 мая в 6 часов вечера в Национальном музее Таджикистана. Как сообщили в музее, этот вечер посещение для отечественных и иностранных посетителей будет бесплатным. Организаторы приглашают всех желающих провести вечер в атмосфере истории, культуры и искусства, а также ознакомиться с богатым культурным наследием Таджикистана. Национальный музей выразили надежду, что акция подарит посетителям яркие впечатления и незабываемые эмоции.
1: Это были новости культуры на радио Таджикистан.

Исторические места Таджикистана – это не только объекты науки и туризма, это источники самосознания, патриотизма и единства народа. Через их изучение и бережное отношение к ним мы укрепляем основы независимости, развиваем культуру мира и открываем нашу страну для всего мира как родину древней и самобытной цивилизации.

В Асейском районе по случаю включения памятников культурного наследия древнего Хутала в список всемирного наследия ЮНЕСКО агентством по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан проведен международный симпозиум «Древний Хутал. Исток зарождения таджикского языка. Древняя и многоплановая цивилизация Центральноазиатского региона». Проведение международного мероприятия в Асейском районе связано с тем, что одной из главных достопримечательностей древнего Хутала является археологический комплекс «Крепость Хульбу» – остатки дворца столицы древнего Хутала. Древняя крепость, история которой насчитывает несколько тысяч лет, расположена на территории Асейского района Хатлонской области. Международный симпозиум «Древний Хуталь. Истоки возникновения таджикско-персидского языка и древняя цивилизация Центральной Азии» состоялся накануне во Дворце культуры Бахтара. В ходе симпозиума было подчеркнуто, что изучение богатого исторического наследия и древней культуры таджикского народа способствует укреплению национального самосознания, сохранению исторической памяти, расширению международного научного сотрудничества. Участники симпозиума посетили городище Хульбок, ознакомились с археологическими раскопками. Также во Дворце культуры Васейского района был представлен документальный фильм «Древний Хуталь». Также гости, участники международного симпозиума, посетили Хавалинский район, где ознакомились с историко-природным памятником Кульдара, музеем каменного века Ховалинга и районом историко-краеведческим музеем. Гости также приняли участие в культурной программе «Вечер дружбы», которая состоялась в районе Ховалинга.

Древний Хутал – это уже не просто образ, а вполне осязаемая историческая область, известная под именем Хутал, располагавшаяся на юге современного Таджикистана, в долинах Вахша и Куляба. В раннем Средневековье, 7-10 века, Хутал был самостоятельным княжеством. Его правители, Хутал-шахи, сохраняли относительную независимость, лавируя между крупными державами того времени – Сасанидская империя и позже Арабский халифат. Здесь не раз происходили столкновения с арабскими войсками, и местные правители порой успешно отстаивали свою автономию. Центрами Хутала были укрепленные города и крепости. До наших дней дошли остатки таких поселений, как Хульбук, один из главных административных и культурных центров региона. Его дворцовые комплексы, украшенные резьбой и орнаментами, свидетельствуют о высоком уровне архитектуры и ремесла. Экономика Хутала основывалась на земледелии и торговле. Благодаря расположению на ответвлениях Великого Шелкового пути, регион был включен в международный обмен. Здесь проходили караваны с тканями, металлами, специями. В долинах выращивали пшеницу, виноград, гранаты. Развивались гончарное дело, ткачество, ювелирное искусство. К X веку Хутал постепенно вошел в сферу влияния Саманидского государства, что усилило культурное и языковое развитие региона. Здесь укреплялись традиции, которые позже стали частью таджикской цивилизации. Язык, литература, исламская культура. Так древний Хутал предстает не только как поэтический символ, но и как важный исторический центр, перекресток культур, арена

В 2025 году достопримечательности древнего Хутала, включая 11 историко-культурных памятников Хатлунской области, были включены в предварительный список ЮНЕСКО. В их числе памятники крепости Хулбук, города Хулбук, поселения Манзараты Павашского района, крепости Золизар, мавзолей Мавлуну Тоджидина, Шахар-Тепа, Тохира Корвансорой Фархорского района, буддийский монастырь Хиштепа Хавалинского района, буддийский монастырь Аджинатепа Вашского района и поселение Галивард района Джалулидина Руми.

0: Как отмечается, одним из ключевых объектов древнего Хутала является археологический комплекс крепость Хульбук. По словам директора агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан Шерали Ходжазуда, в настоящее время продолжаются археологические раскопки. В ходе исследования обнаружены сотни ценных историко-культурных артефактов, включая фрагменты стеклянных сосудов, декоративную и простую керамическую посуду, кирпичи различных размеров, медные и бронзовые кольца, железные медные гвозди, а также следы деятельности ремесленников древних мастерских, в том числе плавильни, мастерских по стеклоделию, кирпичному и гончарному производству. Средневековый Хулбук был признан приоритетным историко-культурным центром международного значения на конференции «Развитие сотрудничества. Разработка совместных проектов в рамках культурного сотрудничества в городе Москве», сообщил Шерали Хаджадзода. Дворец царей Хатлона, район Хульбук, мавзолей царей Хатлона, средневековые бани Хульбука и музей Хульбука традиционно привлекают туристов. В музее представлены исторические реликвии и ценные артефакты, обнаруженные во время археологических раскопок.
1: Ходжазода Шерали Раджаб, директор агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан.
2: Таджикистан имеет богатейшую историю, и, что очень примечательно, это еще одно такое хорошее событие, это симпозиум, посвященный
1: древнему Хуталу.
2: Есть
1: в основном списке ЮНЕСКО. Дело в том, что Республика Таджикистан, она является кладовой всемирной истории. Все памятники, находящиеся на территории Республики Таджикистан, они в том или ином смысле являются не только гордостью и национальным достоянием Республики Таджикистан, они и одновременно являются достоянием всемирного назначения. На основе государственного каталога историко-культурных памятников Республики Таджикистан, который в прошлом году, то есть в 2025 году, была проведена сотрудниками Агентства по охране исторического и культурного наследия при правительстве Таджикистана, было выявлено более 120 памятников исторического и архитектурного назначения. Это говорит о том, что действительно в недрах Республики Таджикистан это еще не изучено, не выявлено еще вот за где-то прошедшие 5-6 лет нашими специалистами, учеными вообще по Республике Таджикистан. Еще вот за пределы такой долгой исторической времени еще мы уже как бы выявили еще более 120 памятников. Это говорит о том, что действительно Республика Таджикистан как бы имеет полное право заявить о том, что является кладовой всемирной истории. На основе этого по поручению национального лидера Республики Таджикистан, уважаемый Муалли Рахмон, на основе всех предыдущих внесенных памятников в основном в списке ЮНЕСКО, пред будут проводиться вот такие международные симпозиумы, такие научные мероприятия. Мы все знаем, что в 2024 году была внесена в основном в списке ЮНЕСКО номинация «Древнего Хуталя». В составе этого номинации от Республики Таджикистан была внесена 11 историко-культурных памятников Республики Таджикистан периода 7 по 14 веков.
0: Следует отметить, что таджикский язык является одним из древнейших, наиболее певучих и красивых языков мира. Древность таджикского языка и таджикского народа как составной части арийской цивилизации признана и подтверждена учеными мирового уровня в многочисленных научных исследованиях. Древний Хутал был средневековым царством, расположенным между реками Пянш и Вахш и предгорьями Памира. Памятники культурного наследия древнего Хутала стали пятым по счету объектом всемирного наследия в Таджикистане. По мнению ЮНЕСКО, данные памятники иллюстрируют многогранность культуры древнего Хутала, независимого, средневекового государства, которое процветало с 7 по 16 века нашей эры на территории Атлонской области. Выступая в качестве активного участника и производственного центра Великого Шелкового пути, данное государство также оказало значительное воздействие в области регионального обмена культурными ценностями.

0: На территории Джамата Лангар-Дора района Шамсидина-Шохи археологи обнаружили средневековый город Хуталя Анди-Чарох. Центральная часть городища занимает около 14 гектаров. Археологи нашли более 100 артефактов – монеты, гончарные, столярные, кузнечные изделия, а также жернова и элементы декоративной резьбы по дереву. Город располагался на правом берегу Пянжа, у подножия горы Варвалак, древней Варвали. Среди находок – колонны высотой до 6 метров с уникальной резьбой и надписями. Древний Хутал был средневековым царством, расположенным между реками Пянж и Вахш и перед горями Памира. Памятники культурного наследия древнего Хутала стали пятым по счету объектом всемирного наследия в Таджикистане. По мнению ЮНЕСКО, данные памятники иллюстрируют многогранность культуры древнего Хутала, независимого средневекового государства, которое процветало с 7 по 16 века нашей эры на территории Атлонской области. Выступая в качестве активного участника и производственного центра Великого Шелкового пути, данное государство также оказало значительное воздействие в области регионального обмена культурными ценностями. Уважаемые слушатели, более подробно об этом интересном месте расскажет
1: Сафулзода Комрун Мухаммад, первый заместитель директора агентства по охране исторического и культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Открытие и систематическое изучение памятников Хутала началось еще в 19-20 веке прошлого века, и благодаря усилиям археологов и историков первые экспедиции выявили остатки древних городищ, укрепление культовых сооружений, и со временем археологические исследования расширились. Хотелось бы сказать, что стало ясно, что Хутал был важным культурным и политическим центром, особенно в период раннего Средневековья. Современные технологии, такие как аэрофотосъемки и георадары, позволили более точно изучить структуру этих объектов, которые в настоящее время уже являются объектами всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Древний Хутал — это не просто историческая территория. Это целая цивилизация, скрытая в горах и долинах юга Таджикистана. В него входят 11 памятников, каждый из которых как отдельная страница большой книги истории. Это крепости, дворцовые комплексы, религиозные сооружения, остатки древних городов. Хутал в раннем Средневековье был важным политическим и культурным центром, своего рода мостом между Востоком и Западом. Это история настоящего научного открытия. Хотя местные жители знали о древних руинах давно, систематическое изучение началось в 19-20 веке. Археологи шаг за шагом, буквально по крупицам, восстанавливали картину прошлого. Со временем стало ясно, что перед нами не отдельные руины, а целая сеть взаимосвязанных памятников. Новейшие технологии позволили увидеть скрытые структуры под землей, также уточнить планировку древних городов и даже реконструировать образ жизни жителей. Поражает их масштаб и разнообразие. Представьте себе мощные крепости на вершинах холмов, изящные дворцы с элементами художественного декора, следы храмовых сооружений. Но особенно впечатляет то, что культурное богатство — это вот фрагменты настенных росписей, уникальная керамика, орнаменты, которые отражают синтез различных культур. Это свидетельство того, что Хутал был живым и открытым центром, где встречались разные традиции и также идеи. Хотелось бы сказать, да, это чрезвычайно важно. Среди находок есть надписи и письменные фрагменты, в которых прослеживаются ранние формы персидско-таджикского языка. Это не просто тексты, это живые голоса прошлого. Они показывают, что язык, на котором мы говорим сегодня, имеет глубокие исторические корни. Более того, эти находки подтверждают, что таджикский язык уже тогда использовался не только в быту, но и в административной и культурной жизни древнего Хутала.
2: И также хотелось бы сказать, это не просто статус, это признание мирового значения, что Хутал становится частью общего наследия для человечества. Для Республики Таджикистан это огромная честь и ответственность сохранять эти памятники, изучать их и рассказывать о них миру. И, конечно же, это вдохновение, напоминание о том, насколько глубокими и богатыми являются наши исторические корни.
1: Особо следует подчеркнуть инициативу основателя мира и национального единства, лидера наций,
2: президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, направленную на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия страны, создание специализированных структур, в том числе Агентство по охране исторического и культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан, стало важным шагом в обеспечении системной защиты, научного изучения и эффективного управления памятниками истории и культуры. Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю благодарность президенту Республики Таджикистан, правительству Республики Таджикистан за постоянное внимание к вопросам истории, культуры и национальной идентичности. Именно благодаря такой дальновидной политике и всесторонней поддержке мы имеем возможность не только сохранять наше бесценное наследие, но и достойно представлять его на международной арене.
0: Если вы были постоянными нашими слушателями, то мы в нескольких передачах рассказывали об этих исторических местах нашего Таджикистана. Отметим только, что в городище Хульбук таджикские археологи нашли Будда-очиститель времен саманидов. Древний Хутал – это не просто земля. Это дыхание веков, застывшее в камне и ветре. Хуталон, раскинувшийся между горами и реками, словно старый хранитель памяти, видел караваны, идущие по шелковым путям, слышал звон мечей и шепот поэтов. Здесь каждая тропа помнит шаги царей и мудрецов, а каждая скала хранит тайну, которую не раскрыть до конца. Говорят, что в эпоху Хутал его земли были щедры, сады утопали в гранатах, а рыки несли чистую воду, а города сияли ремеслом и знанием. Здесь рождались ученые, воины-поэты, чьи имена растворились во времени, но дух остался в ветре, в песке, в молчании древних руин. Над этими землями вставало то же солнце, что и сегодня, но свет его ложился на иные судьбы. Здесь звучала речь, в которой уже тогда угадывались ноты будущего таджикского языка. Здесь скалась история народа, прочная, как горный камень, и нежная, как весенний цветок. Хутал – это место, где прошлое не уходит, а тихо живет рядом. Она смотрит на тебя из глубины веков и словно говорит: «Я был до тебя и буду после». Но если ты прислушаешься, я расскажу тебе, кто ты есть. И потому древний Хутал – это не только география, это память, это корень, это начало. Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы «ЛИК» – «Литература, искусство, культура». С вами была я, Мэтабарина Мунджон. Будьте счастливы!